ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Наши хиты.

0: в Могилеве 5 утра.
1: Июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем +19, +24.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Радио Могилев.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Радио Могилев.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

Пыльбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Культурные новины Могилевщины у штонедельным огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: Заглядом подей Могилевщины у студии Нина Михнова. Доброй раницы. У Могилевской области кадровые перемены. Президент Беларуси Александр Лукашенко узгоднил призначение новых керовников Шкловского и Бобруйского районов, а помощником президента Республики Беларусь инспектором по Могилевской области призначена Надея Катковец. Так само керовник державы узгоднил призначение Юрия Фролова старшиней комитета держконтролю Могилевской области. Нового помощника президента Надею Катковец активу облвыконкама представил днями керовник администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой. Надея Катковец отзначила, что добра ведая Могилевскую область, у тым ліку і Шкловскі район, на якім президент Беларуси робить особливый акцент и предъявляя высокие потребования стать узорным для інших районов Украины.
3: Могилевская область должна выполнять, во-первых, доведенные показатели и взятые на себя обязательства по всем направлениям деятельности. Работа помощника президента в области – это в первую очередь работа с людьми. Каждый человек должен быть уверен, он сегодня придет на работу, он получит эту работу. И за свою работу вовремя, ежемесячно получит заработную плату. Ради этого он ходит на работу, чтобы обеспечить свою семью, своих детей и себя, чтобы они были уверены и спокойны за сегодняшний, за завтрашний день и за свое будущее и будущее своей семьи и своих детей.
2: Большему 2,5 разы вырос объем внешнего гандлю Могилевской области с Узбекистаном за опошние 5 годов. Днями у регионе побывала делегация Джезакской области. Гости наведали найбуйнейшие предприемства нашего региона и обмерковали у Могилевским облвыконкаме поширение взаимовыгодного партнерства. Сегодня помеж Узбекистаном и Могилевщиной уже наладжены экспорт лесоматериалов, драуляных выработок, мясной и молочной продукции. У планах умацовывать взаимодействие в сферах экономики, промысловости, адукации, а еще нарощивать культурные, социальные и туристичные связи. Своим бачением поделился наместник Хакима Джезакской в области Республики Узбекистан Бахром Юсупов.
4: У нас очень сильно развита автомобильная промышленность, легкие автомобили. И сегодня был рад услышать, что в Могилевской области мясомолочная продукция, мебельная продукция очень развита, где вы можете нам поставлять в Узбекистан, и в свою очередь мы свою продукцию, фрукты, сухофрукты, текстиль готовый, автомобили.
2: Новый будинок пожарной аварийно-воротовальной части номер 3 Шкловского райотдела по надзвичайных ситуациях урочисто открыли напередодні у агрогородку Александрия. Будовничо-монтажные работы пожарной части почалися у листопаде 2025 года, и уже сегодня ротовальники могут с комфортом нести службу. Новая сучасная аварийно-воротовальная часть номер 3 будет обслуговывать как Шкловский район, так и Аршанский. Часть обсталевана сучасной техникой, обсталеванием. У будинку есть гараж-стоянка на 2 автоцистерны, пост технічнага обслуговування автотранспорта, вучебно-тренировочная вежа и вежа для сушки рукавов. Для ратавальнику зробили комфортные умовы працы и отпачынку. На заднім дворы зробили пляцовку, якая допоможе ратавальникам тримать себе у доброй физичной форме, и на гэтую пляцовку могут приходить и дети. Сучасное обсталевание дозволить реагировать на пожары и любые іншие надзвичайные ситуации, забезпечуючи безпеку жыхароў района на належным узроўні. Есть у подразделения и еще одна особливость, расповел министр по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь Вадим Синявский.
5: Здесь протекает река Днепр, и необходимо подразделение, которое будет способно выполнять задачи по оказанию помощи гражданам на водных объектах на реке Днепр. Поэтому таким же образом мы укомплектовали это подразделение соответствующей современной лодкой с мотором, обучили личный состав для оказания этого вида аварийно-спасательных работ, и личный состав будет способен выполнять эти задачи.
2: Один з самых вядомых сімвалаў Магілёва зноў заняў сваё гістарычнае месца. Легендарны танк Т-34-85 пасля рэстаўрацыі ўрачыста вярнуўся на ганаровае месца ў цэнтры новага кальца на скрыжаванні праспекта Міру, вуліц Касманаўтаў і Якубоўскага. Манумент стаў данінай павагі абаронцам і вызваліцелям горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай айчыннай вайны. Гісторыкі адзначаюць асаблівы ўклад у гэтую перамогу байцоў 43-й асобнай гвардзейскай танкавай брыгады. Баявая машына знаёмая вядомая магіляўчанам з 1960-х гадоў. Першапачаткова яна размяшчалася на плошчы Перамогі, якая якраз знаходзілася ў межах новага кальца. З часам плошчу скасавалі, а танк змяніў адрас, прапісаўшыся на доўгія гады на вуліцы Сурганава. Цяпер машына вярнулася на сваё гістарычнае месца, расказвае член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь старшыня магілёўскага абласнога савета дэпутатаў Александр Гарошкін.
6: Мы вспоминаем те дни 85-летней давности, когда здесь, под Могилевом, бойцы Красной Армии народного ополчения сдерживали немецкие полчища. И тогда у нас под Буничами был развеян миф о непобедимости вермахта. Я помню этот памятник еще с детства. У меня с ним связаны как раз вот такие воспоминания, когда тогда еще большое количество наших ветеранов Великой Отечественной войны в праздничные дни собирались здесь, и потом они шествием шли в центр города, а мы стояли вдоль дороги и бросали цветы им под ноги. И сейчас мне очень приятно, что я своим внукам и детям могу показывать это и говорить о том, как это было. Пока мы помним, мы живем.
2: Ветераны Вялікай Айчыннай вайны з Расіяй перадалі пасланне будучым пакаленням беларусаў. У ліст змясцілі ў капсулу, якую адкрыюць у 2045 годзе. Ваенна-патрыятычная акцыя «Лісты нашчадкам» стагоддзю вялікай перамогі прысвячаецца, прайшла на тыдні ў музеі славы Магілёўшчыны, дзе і будзе захоўвацца пасланне да вікавога юбілею перамогі. Пасланне перадалі ветэраны з Расіі ў Магілёў, Брэст і Мінск. Адначасова аналагічная ваенна-патрыятычная акцыя праходзіць у расійскіх гарадах, куды беларускія ветэраны адправілі свое послание будущим поколениям россиян, поделилась ветеран Великой Отечественной войны Тамара Царк.
7: Хочу молодежи рассказать этот ужас, эту жестокость, этот геноцид и вот это вранье, которое идет сейчас из Запада. Чтобы они правду знали, какие были патриоты наши родители, деды и прадеды. Жизнь отдавали за свою страну. Вот я говорю, будьте вы патриотами, только Бог, спаси вас от войны. Патрион свои сады, труде, учебе. Помогайте стране бороться за мирную жизнь и процветание.
2: Рынок электрамабіля ў Беларусі працягвае расці, ўсё больш прыватных і дзяржаўных кампаній выбіраюць электратранспарт для сваёй дзейнасці, а шкло ўжо другі год запар выкарыстоўвае электратранспарт на гарадскіх і прыгарадных маршрутах. Электробусы разлічаны на 31 месца. Транспарт можа перавозіць 67 пасажыраў. У салоне маюцца зоны для інваліднай і дзіцячай калясак, раздымы для зарадкі гаджэтаў, кнопка для патрабавання прыпынку, печкі, кандыцыянер, відэакамеры і маршрутапаказальнікі з падагрэвам шыбаў у гэтай зоне. Запас ходу гэтых электробусаў ад адной зарадкі складае 200 кіламетраў, што дазваляе забяспечыць камфортную і бяспечную перавозку пасажыраў. Пілотны праект, які з 2024 года рэалізуецца ў Шклоўскім раёне, дэманструе выгаду ў выкарыстанні электратранспарту, азначыў дырэктар Шклоўскага філіяла аўтапарк нумар 5 Магілёў аўтатранса Павел Цімошчанка.
8: Мы ашуцілі хорошы эканамічны эфект ад эксплуатацыі гэтых аўтобусаў. Во-первых, гэта эканамічна, экалагічна і камфортна для насялення нашага раёна. Электробусы у нас обслуживают всю нашу маршрутную сеть, начиная от города, заканчивая пригородом. Мы обслуживаем 22 маршрута, из них 3 городских, 19 пригородных.
2: Больш за 2000 зваротаў грамадзян паступіла ў магілёўскі гарвыканкам з пачатку года. Большасць з іх ужо разгледжана частка на кантролі. Самыя частыя звароты тычацца сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Таксама часта паступаюць пытанні па транспарце і будаўніцтве жылля, расказала начальнік управлення па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб магілёўскага гарвыканкама Лаура Дабрынская.
9: Строится очень много жилья в городе Могилеве. Ну, конечно, это сопряжено с определенными договорными отношениями между заказчиком строительства, между дольщиками. Кого-то устраивает качество строительства, кого-то не устраивает. Отсюда возникают определенные обращения. Люди хотят, чтобы в рамках договорных отношений вмешался орган исполнительной власти и решил их вопросы. Не всегда так правильно, потому что вот эту сферу, согласно статье 2 закона об обращении граждан и юридических лиц, в общем-то, не вмешиваются местные исполнительные органы, а здесь действует гражданско-правовое законодательство.
2: Магілёўшчына актыўна рыхтуецца да новага навучальнага года. Як паведамілі ў галоўным управленні па адукацыі аблвыканкама, капітальныя рамонты запланаваны ў 73 установах адукацыі. Касметычныя рамонты пройдуць ва ўсіх школах. Усяго на падрыхтоўку установ адукацыі да новага навучальнага года накіравана каля 115 мільёнаў рублёў. Таксама сёлета запланаваны ўвод новага аб'екта ў Магілёве школы на 1020 месцаў па вуліцы Гагарына. А ў Мсціславе ведзецца будаўніцтва новага дзіцячага садка з басейнам на 50 месцаў. Александрыя сёння прымае маштабнае свята купалля. Александрыя збірае сяброў. У розныя гады свята наведвалі ад 50 да 100 тысяч гледачоў, і з кожным разам яго папулярнасць у беларусаў і замежных гасцей расце. Сёлета на свяце чакаюць афіцыйныя дэлегацыі з Бранска, Смаленска, Пензы. Свой удзел пацвердзілі 24 кіраўнікі замежных дыппрадстаўніцтваў. Сёлета павялічыцца і колькасць майстроў, якія прадставяць у Александрыі свае лепшыя рамесныя традыцыі. Грандыёзны кірмаш «Горад майстроў» прырасце яшчэ некалькімі вуліцамі, бо удзельнічаць плануюць 80 майстроў з амаль 30 рэгіёнаў Расійскай Федэрацыі. Таксама арганізатары мадэрнізавалі інфраструктуру канцэртных пляцовак. Іх традыцыйна будзе некалькі. На галоўнай сцэне ўвечары пройдзе канцэрт «Александрыя. Каханне з першага погляду». Такімі падзеямі адзначыўся гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Ніна Міхнова. Да сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў. Ансамбль «Бяседа». Любімыя народныя песні для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Могилеве 8 часов.
1: Прогноз погоды. 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
1: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
2: Прогноз погоды. 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Могилевские тепловые сети сообщают, что с 13 по 24 июля будет отсутствовать горячее водоснабжение районов улиц Симонова, Кутепова, Габровская, Островского, Пушкинская, Фатина, Златоустовского, проспектов Шмидта, Димитрова, Витебский. Более подробную информацию вы можете получить по телефонам 70 50 67 70 59 68 МТС 8 033 319 15 90 или на сайте РУП Могилев Энерго.

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0 220 240 888. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: твоим. Я ведь целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: Музыка громче.
1: В Могилеве 10 часов.
2: Партнер прогноза погоды «Автосалон в Могилеве» 74-22.
3: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
4: июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: Пусть это оружие. В Могилеве 11 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.

0: 10%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
1: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375 29 605 57 57.
4: Наши хиты.

0: всегда готовы удивлять. А вы наверняка готовы узнать, что ждет каждый знак зодиака на предстоящей неделе. Я тоже. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохи.

0: недели.
1: Тельцам важно помнить, все временно, и трудности тоже пройдут. Верьте в светлое будущее, сохраняйте спокойствие и знайте, впереди множество возможностей и приятных открытий. А ваш трек недели «Джарахов и пицца» — это пройдет.

0: бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Близнецы, меняйте маршрут без оглядки. Ваш внутренний огонь и жажда роста приведут к новым возможностям. Звезды за вас, верьте и вы в себя. Неделя обещает быть сочной на открытие и отличное настроение. А ваш трек недели – Хюгель, I'm moving to the sun.

0: миллилитров всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Астрохит недели. Раки, звезды уверены, что вам слегка не хватает уверенности в себе, а ведь если дожать, то вы с легкостью будете добиваться всего, чего хотите, а предстоящая неделя вам это докажет. Ну и ваш трек недели. Настя Кравченко, чё смотришь?
2: Чё смотришь?

неделя позволит сделать паузу. Позвольте себе просто быть. Легкость и спокойствие – это не слабость, а источник силы. Отдохните, чтобы услышать свои истинные желания, а потом уверенно начинайте движение. А ваш трек недели – Саян, Мальборо.

Девы, предстоящая неделя обещает быть жаркой, в прямом и переносном смысле. Но вы знаете, что нужно сделать, чтобы облегчить себе жизнь. Вот и воспользуйтесь всеми своими лайфхаками. Слушаем трек недели для Дев. Ace of Base, Cruel Summer.

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы, на следующей неделе сосредоточьтесь на родных, дарите им внимание, это наполнит вас энергией, а значит и позитивное событие не заставит себя долго ждать. Слушаем трек недели для весов, просторы и Никита Калагривый, улица.

Стрельцы на предстоящей неделе почувствуют любовь и свободу. Расправляйте крылья, мечтайте о невозможном и живите на полную мощь. Откройте свое сердце под ваш трек недели Lost Frequencies Reality.

0: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: За авто тогда

0: Поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Козероги, позвольте себе немножко безумства. Спонтанное решение или творческий порыв принесут радость. Действуйте смело, и к выходным вы почувствуете, что пламя внутри вас не угасает, а мягко освещает путь к новой победе. А ваш трек недели «Beautiful Boys» сгорал и таял.

0: недели.
1: Водолеям звезды советуют вспомнить, что в этом огромном мире есть люди, которые вас бесконечно любят, ваши близкие и родные. Наполните предстоящие дни светлым чувством, окунитесь в детство, что непременно вдохновит вас на новые достижения. Ну а ваш трек недели – «Settles» – «Светлое чувство».

Рыбы, энергия, страсти, движение вперед – вот что ждет вас на предстоящей неделе. Доверьтесь своему внутреннему ритму, и он приведет вас к победам. Вы сильная и смелая, а значит, способны зажечь и наполнить любое пространство. Слушаем трек недели для рыб, диджей Маск, Эминем.

0: на сегодня. Это был Астрохит недели, звезды напели. Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Монголии с национальным праздником Наадамом. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметила, что Монголия произвела на него неизгладимое впечатление. В свою очередь, с нетерпением ожидаю вас, дорогой друг, с ответным визитом на гостеприимной белорусской земле, добавил Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Эдгара Запашного с 50-летием. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. «Мы знаем и ценим вас как доброго друга Беларуси. Уверен, ваша творческая и общественная деятельность будет и далее способствовать укреплению культурных связей между нашими странами», подчеркнул белорусский лидер. Александрия сегодня собирает друзей на Купалье. Гостей ждут тематические выставки, сырный фестиваль, цирковое шоу, большой гала-концерт с участием белорусских и российских артистов. С 12 до 19.45 будет работать полевой кинотеатр. Здесь запланированы кинопоказы и творческие встречи с режиссерами и актерами. Могилевский областной театр «Кукол» покажет свои спектакли. Цирк «Шапито» представит эстрадно-цирковое шоу для детей и взрослых. Музей в Александрийской средней школе с классом, в котором учился президент Беларуси Александр Лукашенко, будет открыт до 9 вечера. На малой концертной площадке в 13 часов начнется концерт «Гуляй, душа народная». В 15 часов будет торжественное открытие праздника. В 16.30 состоятся демонстрационные полеты группы самолетов ДОСАВ с высоты парашютиста с государственным флагом Беларуси. В 17 часов стартует концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии. В 21.30 начнется главный концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». После него в 23.20 гостей ждут фейерверк из зажигания купальского костра, а в 23.45 начнется молодежная дискотека, которая продлится до 3 ночи. На республиканский праздник Купали в Александрии организованы дополнительные автобусные рейсы. Последний рейс из Александрии в Могилев в 3 часа 10 минут ночи 12 июля. Также будут работать дополнительные маршруты Ишклова через Копось и Межник. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. Парковка легковых авто организована на подъезде к деревне Межник и в деревне Копось. Оттуда до места праздника автобусы будут ходить по улицам Шкловской и Копоской с полудня до 3 ночи. Расписание автобусов и поездов можно посмотреть в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилев». И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистые, температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Сейчас в Могилеве плюс 17.
3: Удивительно, как иногда по-разному воспринимается время. Вот, знаете, мои коллеги, которым отпуск еще только предстоит, говорят, что очень длинный день. А мне, не так давно из отпуска вернувшись, кажется, что время летит удивительно быстро. Поэтому я решила, что эта дождливая июльская суббота никак не должна пройти без моего активного в ней присутствия. Помимо меня в этой субботе присутствует некоторая облачность, возможно, еще где-то и покапают осадки. Ну а пока продолжается июль, продолжается эфир, поэтому я пожелаю всем отличного настроения. До самого вечера. Тина Павлова на страже.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА-БАИ.

0: 11 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, ветер переменных направлений, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +19, +24.
1: Наши хиты.

0: Знаете ли вы, друзья, что 11 июля весь мир отмечает Всемирный день шоколада? Так что у вас есть абсолютно легальный повод побаловать себя любимой сладостью. Придумали этот праздник не так давно, в 90-х во Франции, но с тех пор сладкоежки всего мира имеют законное право, так сказать, воспользоваться этим прекрасным днем. Кстати, диетологи говорят, чтобы шоколад раскрыл весь свой вкус, нужно его не жевать, а положить дольку на язык и дать ей медленно растаять. Ну а поскольку время идет к обеду, на часах 12:38, это значит, что совсем скоро вы тоже сможете побаловать себя немножечко сладеньким, вкусненьким. Ну а если с шоколадом у вас напряженные отношения, тогда выбирайте то, что вам по душе, и непременно продолжайте оставаться в нашей компании.
1: Радио Могилев.

0: до 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: На часах 12:53, друзья, это значит, что в следующем часе у нас стартует программа «Привет в обед». Надеюсь, что у вас хватит хорошего настроения, чтобы поделиться им с кем бы то ни было. Может быть, есть и поводы, по которым нужно обязательно поздравить. Поэтому непременно присоединяйтесь.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Обновленный памятник воинам-героям обороны освобождения Могилева открыли накануне в областном центре. Знаменитый танк Т-34 после реставрации вернулся на свое историческое место на пересечении улиц Космонавтов, Якубовского, проспекта Мира на новой кольцевой развязке. Монумент стал данью уважения защитникам, освободителям города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Историки отмечают особый вклад в эту победу бойцов 43-й отдельной гвардейской танковой бригады, рассказывает председатель Могилевского горосполкома Сергей Чертков.
2: Когда мы обсуждали концепцию вот этого кольцевого движения, что делать на кольце, наш губернатор Анатолий Михайлович предложил эту идею вернуть танк на историческое место. И, по-моему, получилось неплохо. Конечно, символично, что именно в эти дни, когда 85 лет назад была героическая оборона нашего города, мы это сделали.
1: В Беларуси с 1 июля обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии, сообщает Ньюсбай. Особое внимание сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Специалисты подчеркивают, для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Купальский венок на празднике Купали Александрия собирает друзей, объединяет всех, и тех, кто его плетет, и тех, кто его носит, и тех, кто любуется им со стороны. А в эти минуты на малой концертной площадке начинается концерт «Гуляй, душа народная». В 15 часов будет торжественное открытие праздника. В 16:30 состоятся демонстрационные полеты группы самолетов ДСАВ с высадкой парашютистов с государственным флагом Беларуси. В 17 часов стартует концерт «Союзные звезды» в гостях в Александрии с участием белорусских и российских коллективов и исполнителей. Среди них Ибрагим Карасов, Иван Дятлов, Елена Курская из Санкт-Петербурга, а также выступят ансамбль «Медуница», вокальный ансамбль «Веселуха» и Ольга Горничер с проектом «Земля прыгожих людей». В 21:30 начнется главный концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». После него в 23:20 гостей ждут фейерверк и зажигание купальского костра. В 23:45 начнется молодежная дискотека, которая продлится до 3 ночи. На республиканский праздник Купали в Александрию организованы дополнительные автобусные рейсы. Последний рейс из Александрии в Могилев в 3 часа 10 минут ночи. Также будут работать дополнительные маршруты Ишково через Купысь и Межник. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. Парковка легковых авто организована на подъезде к деревне Межник и в деревне Купысь. Оттуда до места праздника автобусы будут ходить по улицам Шкловской и Купыской с полудня до 3 ночи. Расписание автобусов и поездов можно посмотреть в телеграм-канале «Беларусь-4 Могилев». И в завершение знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14 и днем плюс 18, плюс 23. Сейчас у Могилеве плюс 17. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, будьте бдительны у воды. В случае ЧП звоните по телефону 112.
4: Слушай, и поздравляю, поздравляю и слушай.
5: Если вы сегодня еще не успели сказать что-то приятное своим родным, близким, передать привет бабуле на дачу или, может быть, пожелать приятного аппетита, не упускайте возможность сделать это в ближайший час. Программа «Привет, Побед» распахивает свои гостеприимные двери. Ну а я жду ваше послание на короткий смс номер 9940 и в наш студийный вайбер 5686176, код 44. Поехали!
4: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика.

0: зачитывать ваше послание, что я и делаю с огромным удовольствием. Итак, мы начнем с поздравления. С днем рождения любимого мужа Сергея поздравляет жена Анна. И ваши все родные желают вам всех благ, исполнения задуманного и зеленого света везде. Быть таким же достойным, порядочным и надежным мужчиной всегда. Мы с удовольствием присоединяемся, тоже поздравляем именинника. Пожелаем вам здоровья, счастья, благополучия во всех сферах жизни и всего только самого наилучшего. Дальше я приветствую Радио Могилев и вам тоже здравствуйте. Хочу передать привет Андрею, Александру и еще Мишку с отпуском поздравьте, а себя поздравляю с выходом, написал нам Павел. И это прекрасно, да? Есть люди, которые работают по субботам в том числе. Поэтому, ребята, я надеюсь, что вы останетесь в компании Радио Могилев. Мы готовы поддержать ваши трудовые порывы хорошей музыкой. Дальше привет РМ и большой компании. Едем в Александрию. Всем хорошей погоды и настроения. Семьи Василевских, Ищенко и Барановских передают нам привет. А я, в свою очередь, порекомендую вам, друзья, обязательно заглянуть на пресс-площадку, где проходит презентация Радио Могилев. Обязательно к нам забегайте. Ну а все остальные, делитесь вашим хорошим настроением. В дождливый день это особенно важно.
1: Привет в обед. Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди. В отдельных районах грозы. В дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14. Днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: И скидки в золотой мечте. Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Пора в Ома! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Слушай, и поздравляю, поздравляю, слушай.
3: Ну что ж, я готова продолжать. Зачитываю ваше послание. Привет в обед летит из деревни Цезарева всем жителям, которые трудятся на своих землях. Коля вот уехал за ягодами, Петя разбирает печку, Виталик помогает Толику делать потолочный плинтус, соседи что-то стучат молотками, и мы тоже не сидим без дела. И я в этом даже не сомневаюсь. Наши постоянные слушатели из деревни Цезарева, а конкретно Дмитрий, вам большущий привет и спасибо за то, что вы держите нас в курсе всех ваших событий. Дальше... Всем привет. Хочу поздравить с днем рождения Олесю, свою любимую супругу с 34-летием. Хочу пожелать ей успехов как в домашних делах, так и на работе. Уважения, здоровья, благополучия. Всего самого наилучшего. Обожаю ее и очень ценю, пишет ваш супруг Игорь. Мы с удовольствием его поддерживаем. Олесенька, всех благ вам. Любви, красоты и счастья пожелаем от души. Дальше Алексей нам, можно сказать, хвастается. А мы, говорит, шашлык тут жарим. Люблю свою Наташку. А соседям большой привет. И вам тоже огромный привет. Приятного аппетита и вообще хорошей погоды. А еще у нас есть привет мужу Андрею. Скорее возвращайся домой, свои командировки. Я по тебе очень скучаю, пишет Оксана. Да я уверена, что он уже готов вот на всех парах мчаться домой, потому что, да, как ни крути, дом все равно хорошо. Дома ждут, любят и ценят. Ну а вы, друзья мои, если тоже кому-то хотите передать слова признания или благодарности, обязательно к нам присоединяйтесь. Время еще есть.

0: какой самый грустный момент в этом часе? Это, конечно, его завершение на часах 13.52. Последний привет прозвучит прямо сейчас. Привет мамочке и сестрам Веронике и Оле. Желаю вам хорошего настроения, а сегодня поливать не надо. Ура! Радуется Ирина. Вот, я же всегда говорю, что есть люди, которые любят дождь так же, как люблю его я. Главное, чтобы настроение было летнее, на душе было солнечно, а у нас в эфире всегда вас ждет и теплая атмосфера, и хорошая музыка. Я на этом не прощаюсь, друзья, беру небольшой перерыв, и если вдруг кто-то не успел передать какие-то важные слова, не переживайте, сегодня суббота, а значит, вечером вас точно ждет наш традиционный двухчасовой двухкосейник. Ну а пока будьте с нами.
1: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
2: Слушай и поздравляю.
3: Радио Могилев. Твои хиты, твоя волна.

0: В Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Агрогородок Александрия Шкловского района вновь стал центром одного из главных культурных событий лета – республиканского праздника «Купали» и «Александрия собирает друзей». Здесь развернулись тематические площадки, выставки мастеров народного творчества, ярмарки, концерты, театральные и цирковые представления, спортивно-развлекательные мероприятия, встречи с артистами и блогерами. Церемония торжественного открытия республиканского праздника «Купали» начнется в 15 часов на малой концертной площадке. На сценическом подиуме выставки ярмарки и под покровом Купальской Верогини в 15:30 начнется церемония награждения победителей республиканского семейного сельскохозяйственного

0: проекта «Властелин села». В 16:30 гости праздника будут наблюдать за демонстрационными полетами группы самолетов ДОСААФ с высадкой парашютиста с государственным флагом Республики Беларусь. Кульминацией дня в 21:30 станет большой концерт на главной сцене «Александрия. Любовь с первого взгляда». После него в 23:20 гостей ждут фейерверк и зажигание Купальского костра. В 23:45 начнется молодежная дискотека. В республиканском празднике Купали Александрия собирает друзей. Традиционно принимают участие предприятия Белкапсоюза. В этом году 6 организаций Могилевского облпотребсоюза, Кировская, Клическая, Мстиславская, Могилевская, Чаусская и Шкловская РЭПО занимают торговую улицу протяженностью 200 метров, где могут разместиться одновременно 900 посетителей. Оборудованы 4 специализированные гриль-зоны и лаунж-зона. Кооператоры привезли шашлык, картофель фри, смаженки, пряники, а также квас. Можно попробовать поросенка на вертеле, ребрышки и кебаб из свинины, а к ним маринованную спаржу и древесные грибы. Одна из фишек – брецель-дог. Это сосиска в тесте в кунжутной панировке. Для сладкоежек – вкусные пончики и аппетитный чурос. Добраться из Александрии в Могилев можно будет на автобусах и поездах. Так, последний рейс из Александрии в Могилев в 3 часа 10 минут ночи. Также будут работать дополнительные маршруты из Шклова через Куп и Семижник. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. Парковка легковых авто организована на подъезде к деревне Межник и в деревне Копость. Оттуда до места праздника автобусы будут ходить по улицам Шкловской и Купской с полудня до 3 ночи. Расписание автобусов и поездов можно посмотреть в телеграм-канале «Беларусь-4 Могилев». И в завершение, только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +18.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

и Play Market – первый белорусский онлайн-радиоплеер. И получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Международную обстановку обсудили на встрече посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич и патриарх Иерусалимский Феофил III. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили актуальные вопросы, касающиеся Беларуси и международной обстановки вокруг нее. Отмечена также близость подходов и шагов по поддержанию мира, предпринимаемых президентом Беларуси Александром Лукашенко и патриархом Иерусалимским Феофилом III, направленных на поиск компромиссов, укрепление взаимопонимания и мирное урегулирование конфликтов. Символом республиканского праздника Купали в Александрии в этом году стала Берегиня. Мастера из Могилевской области представили на празднике свое видение этого мифологического образа. Помимо того, что Берегиня стала символом праздника, создание костюмов – это еще и тематический конкурс между клубными учреждениями области. Сегодня жюри ознакомится с работами, а победителя назовут уже после Купалья. На празднике работает множество тематических площадок. Колоритное подворье представляет регионы Беларуси и России. Развернулся огромный город мастеров, работают торговые ряды. Праздничное настроение создает многочисленные концерты. Церемония торжественного открытия республиканского праздника Купалья начинается в эти минуты на малой концертной площадке. Участие в республиканском празднике принимает председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко.
1: Здесь встречаются друзья, здесь заводятся новые знакомства. Этот праздник по-настоящему домашний, он уютный. Здесь смотрите, сколько улыбок, доброты, открытой души, нашей самобытности, культуры. Наверное, люди приезжают сюда именно за тем, чтобы пообщаться, поговорить. Мы очень рады нашим друзьям, ну а как Могилевщина и Шкловщина умеем встречать гостей, вы знаете. Мы умеем и накормить, и песни исполнить, и сплясать, и просто поговорить. Праздник мы должны сами себе создавать. А мы здесь все сделаем для этого.
0: Новую пожарную часть открыли накануне в агрогородке Александрия Шковского района. Ранее в Александрии размещался аварийно-спасательный пост номер 11. Его здание было построено в 1997 году, и за это время оно серьезно устарело, поэтому было принято решение о строительстве нового здания поста. К работам приступили в ноябре 2025-го, завершили в июне этого года. Новое здание отвечает всем современным требованиям и оснащено современной пожарной аварийно-спасательной техникой и оборудованием. Также накануне прошло еще одно важное открытие. На новом здании появилась памятная доска, посвященная ветерану Великой Отечественной войны, пехотинцу 421-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского фронта Василия Макаровича Лодова. После окончания войны он более 20 лет работал в городской профессиональной пожарной части Шклова. И в завершение, только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 19.
3: Знаете, суббота хороша тем, что ее вот ничем не испортить, как мне кажется. Поэтому пусть ваш день проходит как нужно, даже если и не очень. Просто наслаждайтесь хорошей музыкой, погодой, тем, что лето продолжается. А завтра, между прочим, тоже выходной. Как и обещала, возвращаюсь в эфир и продолжаю оставаться на страже вашего настроения. Тина Павлова с вами до конца этой субботы. Всем доброго дня.

0: Внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket ProBuy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК «Могилевский городской центр культуры и досуга» 0+.
1: Наши хиты.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Со следующей недели потеплеет. В понедельник и вторник местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18 и днем плюс 22, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

немножко вам любопытные статистики. Знаете ли вы, что песен про дождь спето ровно столько же, сколько и про любовь? Ну, то есть очень много. Причем исполнители порой наделяют дождь такими свойствами, что впору даже задуматься, адекватны ли они вообще в своем восприятии мира. Впрочем, дождь — явление уникальное, и, вероятно, именно поэтому ему и достается больше всего.

0: знакомых маловато тех, кому нравится дождливая погода. Именно поэтому я скажу, что лето-то продолжается, у нас только начался июль. И если верить долгосрочным прогнозам, то нас еще ждут и жаркие погоды, и вполне реальная возможность дозагореть, доискупаться и поднакопить летних воспоминаний. Поэтому хорошего продолжения этого прекрасного субботнего дня. Всем желаю, я Тина Павлова.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в Инстаграме.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: от тебя.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Кирове 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Могилевская и Брянская области намерены расширять межрегиональное сотрудничество. Председатель облсполкома Анатолий Саченко сегодня встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Российской Федерации Егором Ковальчуком. Как отметил Анатолий Саченко, за последние 5 лет взаимный товарооборот между регионами увеличился более чем в 1.5 раза и в 2025 году составил почти 82 миллиона долларов. При этом он подчеркнул, что Могилевская область заинтересована в укреплении культурных и туристических связей, проведение совместной работы в сфере государственной молодежной политики наших регионов. Сегодня живописный агрогородок Александрия Шкловского района вновь стал сердцем летней культурной жизни Беларуси. Сюда на берег Днепра съезжаются гости со всей республики и из-за рубежа, чтобы стать частью главного праздника страны – республиканского праздника «Купалье». Александрия собирает друзей. Александрия собрала мастеров из всех районов Могилевской области и 28 регионов России. Гости из Ханты-Мансийского автономного округа привезли на праздник пряный вкус Югры. Авторские пряники ручной работы, которые уже успели оценить по вкусу гости Купалья. Также они приготовили метровый пряник, который может раскрасить любой желающий. Гости из Амурской области привезли куклы, которые рассказывают о народах, которые населяют Амурский край. Александрия приглашает познакомиться с уникальным выставочным проектом «Антология жаночей прыгажости от традиции до сучасности». На площадке Могилевского областного краеведческого музея имени Романова представлено множество разнообразных украшений, включая подвески, височные кольца и фибулы, которые использовали женщины в разные исторические эпохи. Особое внимание уделяется культурному наследию, богатству белорусских традиций. Здесь можно увидеть традиционные крестьянские костюмы и рушники из всех регионов Могилевщины. В Александрии сегодня назовут победителей республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села». Могилевская область в финале представит семья Сикорских из агрогородка Новое Самотевичи Костюкуйческого района. Молодым семьям пришлось пройти серьезные испытания, основные этапы которых развернулись накануне в Гурицком районе. В горках семьи участницы представили пышные караваи собственного приготовления. На импровизированных подворьях демонстрировали яркие визитные карточки, раскрыв через песни, стихи и зажигательные танцы свои семейные ценности, увлечения и особенности деревенского уклада. Затем действо переместилось в живописный агрогородок Горы, где развернулись новые захватывающие состязания. Кто стал обладателем титула «Властелин села», расскажем в следующих выпусках новостей. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 20.
3: На часах 16:03, и вечер близится неумолимо. Но, как в песне поется, сегодня суббота, а завтра выходной. Поэтому, конечно, я вам предлагаю и эту субботу провести как можно ярче и веселее. И вот вам, пожалуйста, информация к размышлению. Через 7 суббот уже осень. И все, опять скучать до следующего года. Ну а насладиться ведь летом никогда не поздно, поэтому не гонитесь. Придержите свое лето, немножечко остановитесь, полюбуйтесь зеленой листвой, почувствуйте теплый ветер на лице. Одним словом, не торопите события. Ну а мы готовы быть рядом.

0: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0 220 240 888.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Наши хиты.

0: Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: что, судя по тому, что выглянуло солнце, июль наконец-то вспомнил, что у нас вообще-то середина лета, и как бы хватит нас уже дождями заливать. Даже потеплело, и это прекрасно. Наконец-то можно, не боясь внезапного дождя, выйти прогуляться куда-нибудь на набережную, подышать свежим воздухом, или в сквер, или можно съездить в Александрию, там сейчас ого-го, что происходит. И добраться туда, в общем-то, труда не составит, потому что транспорта огромное количество и туда, и обратно в том числе. В общем, друзья, выбирайте, что вам сегодня по душе. Мне кажется, что эта суббота предоставляет все возможности для того, чтобы получить как можно больше впечатлений от этого лета.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Могилевские тепловые сети сообщают, что с 13 по 24 июля будет отсутствовать горячее водоснабжение районов улиц Симонова, Кутепова, Габровская, Островского, Пушкинская, Фатина, Златоустовского, проспектов Шмидта, Димитрова, Витебский. Более подробную информацию вы можете получить по телефонам 70 50 67 70 59 68 МТС 8 033 319 1590 или на сайте РУП Могилев Энерго.

очередной час этой субботы на исходе, 16:55, и я хочу вам сказать, что чем ближе вечер, тем приятнее, даже несмотря на то, что вроде бы как выходной день заканчивается. Но завтра будет еще один, а это значит, что сегодня можно позволить себе, ну, может быть, чуть больше, чем в какой-либо другой выходной день. Ну, например, лечь спать попозже, потому что завтра можно попозже встать. Или, ну, не знаю, позволить себе какую-нибудь вкусность, которую в обычный день вы себе не позволяете, потому что, опять-таки, можно подольше погулять, можно позволить себе потанцевать, а где это сделать, как не под музыку на радио Могилев, тем более, что вечер-то наш с вами ждет традиционный, то есть двухкассетник обязательно состоится. Ну, а пока, друзья...

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. На встрече обсудили перспективы расширения сотрудничества между Брянской и Могилевской областями. Среди основных направлений взаимодействия – торгово-экономическое сотрудничество, рост товарооборота, развитие туризма. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук отметил, что у регионов есть взаимодополняющие сферы и есть много общих отраслей.
2: Где-то мы находимся в здоровой конкуренции, где-то мы действительно дополняем и везем товары друг от друга. И задача, в общем-то, сейчас сделать так, чтобы этот оборот постоянно рос, чтобы наши предприятия находились в постоянном контакте и видели друг в друге надежных партнеров.
1: Победителем республиканского семейного проекта «Властелин села 2026» стала семья Сикорских из Костюковического района. Итоги финала подвели на празднике Александрия, собирая друзей, которые проходят сегодня в Шкловском районе. Александра и Илья Сикорские показали лучшие результаты по итогам всех конкурсных этапов финального состязания. Семья продемонстрировала не только профессиональные навыки в ведении сельского хозяйства, но и крепкие семейные традиции, что стало определяющим фактором для жюри. Настольные игры, танцпол с диджеями, конкурсы и кулинарные мастер-классы. Молодежная площадка праздника «Купали» в Александрии объединила интерактивные зоны для гостей всех возрастов.

0: Псков. Она работает сразу в нескольких направлениях. Здесь развернулась фотовыставка областного конкурса «Купальская краса». 10 участниц 4 конкурсов боролись за титул «Купальской красы Могилевщины». Победительницей стала Дарья Хандрика. Она покорила жюри харизмой, творческим номером и глубоким уважением к белорусским обрядам. Для активных гостей свои зоны открыли молодые предприниматели из Могилева. Они показывают свои наработки и угощают авторскими блюдами на фудкорте. Также сегодня на молодежной площадке пройдет открытый диалог с участниками финала «Властелин села». Говорить будут о традиционных семейных ценностях, культурных особенностях и важности института семьи. В этом году Купалье превратилось в настоящий пир для гурманов. В Александрии работают 250 торговых объектов на 4 тематических площадках, а общая длина торговых рядов 1700 метров. Здесь готовят угощения на любой вкус: ароматные шашлыки, хрустящие драники, сладкую вату и попкорн для детей и, конечно, блюда национальной кухни. Гуляние в Александрии продлится до глубокой ночи. В 17 часов стартует концерт «Союзные звезды в гостях в Александрии» с участием белорусских и российских коллективов и исполнителей. В 21:30 начнется главный концерт Александрия «Любовь с первого взгляда». После него в 23:20 гостей ждут фейерверк и зажигание купальского костра, а в 23:45 начнется молодежная дискотека, которая продлится до 3 ночи. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди, ночью утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 21.
2: У кого-то, возможно, сейчас рабочие моменты, у кого-то отпуск, а кто-то стоит в позе зю на даче и старательно делает все, чтобы урожай был хорошим. Поливает, занимается прополкой. Но знаете, что самое интересное и приятное? Радио Могилев может составить компанию всем абсолютно, кто бы чем ни занимался. Мы ваш надежный партнер, большой друг и помощник во всех делах. Ну а я, Тина Павлова, поддержку осуществляю прежде всего словесную, поэтому всем желаю солнечного настроения.

0: Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: знаете, если осень и зима имеют какую-то такую ассоциацию с умиротворением, замиранием, то, конечно, весна и уж тем более лето – это прямая ассоциация с энергией. Ну, а у меня, как у человека, который любит потанцевать, конечно же, с танцами. А танцы вообще во все времена считались важным элементом жизни. Они помогали расслабиться, передать чувства посредством языка тела, да и просто поднимают настроение. А еще танцы способны сжигать калории лучше любой тренировки. Доказано, что один час энергичных движений сжигает от 500 до 700 калорий. Так что, если вдруг вы сегодня позволили себе немножечко лишнего, то вскоре у вас будет возможность это исправить. Двухчасовой двухкассетник лучше всего подходит для танцев и для общения. Не скоро вы сами в этом убедитесь. В общем, приглашаю вас туда с 19 до 21 часа. Ну а пока беру небольшой перерыв. Впереди вас ждет еще немного музыки, выпуск новостей и еще больше музыки.
1: Лето звучит.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Саченко встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. На встрече обсудили перспективы расширения сотрудничества между Брянской и Могилевской областями. Среди основных направлений взаимодействия – торгово-экономическое сотрудничество, рост товарооборота и развитие туризма. Еще одна тема в повестке дня – белорусско-китайские отношения. Между Беларусью и Китаем сложились крепкие дружеские взаимоотношения. Китайская сторона заинтересована в развитии и укреплении сотрудничество и с Могилевской областью. Такие встречи дают толчок к новым проектам, отметил чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси Джан Вэньчуань.
2: Мы с губернатором договорились о многом. Между нами очень много договоренностей. Мы готовы укрепить сотрудничество в области экономики, торговли, инвестиций.
1: В основе сильного государства лежат традиции. Такое мнение высказала заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время открытия республиканского праздника Купалия «Александрия собирает друзей». Праздник «Александрия собирает друзей», по мнению Натальи Петкевич, и есть подтверждение сильного государства. Это значит, что мы признаем традиции, что есть единство государства и общества в любви к этим традициям, и государство поддерживает их и следует им. Но что более важно, мы развиваем эти традиции и привносим в них нечто новое, сказала она. Купалия – одна из самых красивых, добрых, душевных и в чем-то семейных национальных традиций. И всеми этими качествами обладает Шкловская земля, считает заместитель премьер-министра. Площадка с презентацией продукции услуг лесхозов Могилевской области представлена на празднике Купалия. Здесь можно сделать фото с трофеями охотников, ознакомиться с новинками продукции, приобрести мед, тушенку, банные принадлежности, принять участие в различных активностях и узнать об интересных маршрутах экологических труб. На площадке Могилевского областного комитета БРСМ представлены фотозоны, можно погрузиться в виртуальную реальность, поиграть в игры и пообщаться. На площадке Могилевского областного управления департамента охраны проходят показательные выступления кинологов, работает интерактивный тир, катание на электромобилях для детей, выступают ходулисты. Гуляние в Александрии продлится до глубокой ночи. В эти минуты проходит концерт «Союзная звезда» в гостях в Александрии с участием белорусских и российских коллективов и исполнителей. В 21:30 начнется главный концерт «Александрия. Любовь с первого взгляда». После него в 23:20 гостей ждут фейерверк из зажигания купальского костра. В 23:45 начнется молодежная дискотека, которая продлится до 3 ночи. Добраться из Александрии в Могилев можно будет на автобусах и поездах. Так, последний рейс из Александрии в Могилев в 3 часа 10 минут ночи. Русская железная дорога назначила дополнительные поезда. Парковка легковых авто организована на подъезде к деревне Межник и в деревне Копость. Оттуда до места праздника автобусы будут ходить по улицам Шкловская и Копостская до 3 часов ночи. Расписание автобусов и поездов можно посмотреть в телеграм-канале «Беларусь-4 Могилев». Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +18, +23. Сейчас в Могилеве +20.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: В Могилеве 19 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Завтра в Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23.
0: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
4: Для лиц старше 12 лет.

0: Двухкассетник.
1: Всем самого доброго вечера. 19:05, и мы начинаем. Наш двухкассетник стартует прямо сейчас. И, конечно, если у вас есть приветы и поздравления, или вы просто желаете поделиться своим хорошим настроением, это за этим сюда. Короткий номер для смс 9940. Наш студийный вайбер 56-86-176, код 44. Ну и я, Кина Павлова, безусловно, начинаю желать всем самого приятного вечера. Надеюсь, что вы тоже поддержите меня в этом.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат. Безупречный стандарт качества.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 32 32 32.
6: Наши хиты.

0: Кассетник.
1: Ну что, самое время, как мне кажется, переходить к вашим сообщениям. И начнем мы с поздравления. Здравствуйте, Радио Могилев. И вам доброго вечера. Хотим поздравить Наталью Рубеж из агрогородка Заболотье с юбилеем в этот прекрасный день. Поздравляем с юбилеем. Желаем никогда не обращать внимания на цифры в паспорте, а жить по возрасту в душе. Пусть жизнь преподносит только приятные радости и сюрпризы. Здоровье не беспокоит, а близкие и родные будут всегда рядом. С юбилеем, с большим уважением, брат Александр, невестка Анна, а еще к поздравлению присоединяются родители и все гости, которые за столом. И мы тоже с удовольствием прямо сейчас присоединяемся к поздравлению в честь Натальи. Пожелаем вам всех благ и всего только самого замечательного. Пусть сегодня в вашу честь светит солнце, пусть в вашу честь поднимают тосты, ну а мы с удовольствием поддержим каждый из них, как минимум, своим настроением. Дальше у нас есть очень красивое пожелание и признание любимой душе, половинке, мужу Валерию. Передаю свою любовь и ласковый привет. Ты мой самый замечательный, сильный, добрый, красивый. Люблю быть с тобой рядом, укутаться в твой голос до мурашек, утопать в твоих бездонных глазах и чувствовать во всем твою заботу и тепло. Спасибо, ты самый лучший у меня есть. Люблю тебя всем сердцем и душой. Навеки, любимая я. Вот такие вот красивые признания прилетают к нам на смс-сервис. Дальше, ой, простите, пожалуйста, в наш стыдный вайбер. Дальше. Есть снова поздравления для любимого папы Сергея Сердюкова. С днем рождения вас поздравляет сын и желает вам счастья, здоровья и благополучия. Мы тоже, Сергей, вас поздравляем. Всех благ абсолютно во всех сферах жизни. Пожелаем вам и успехов, и удачи, и всего-всего, что к этому прилагается. Еще одно сообщение. Привет, Бобруйск. Здравствуйте, Радио Могилев. И самый звонкий голос этого радио — Тина Павлова. Ой, ну что вы? Бросьте, вся сижу, вся зарделась. Передайте привет супруге Натульке Крамбамбульке. Погода не радует, но шашлык удался. Всем слушателям Радио Могилев хорошую песню и хорошего вечера. Пожелание от нашего постоянного слушателя Сережи. Спасибо вам большое за комплимент и за то, что поднимаете нам настроение. Надеюсь, что вы до конца вечера останетесь с нами.
0: Двухкассетник.

0: кассетник.
1: Ну что, продолжают поступать ваши сообщения. С удовольствием зачитываю очередную порцию. Привет, Могилев. Поздравляем друга Шаломовского Максима с днем рождения. И желаем ему дроздов на вишне, что бы это ни значило. Я, в свою очередь, Максим, тоже вас поздравляю. Всех благ вам. Всего самого наилучшего, чтобы все пожелания в ваш адрес сегодня обязательно исполнялись, как и ваши желания, которые, уверена, у вас тоже есть. Дальше. Любимки в оранжевой майке. Большой привет. Подпись «Твой чигунок». Какая прелесть. Вообще, на самом деле, очень здорово передавать вот такие приветы внезапные и, как мне кажется, очень здорово поднимающие настроение. Уважаемый Радио Могилев, отдыхаем на даче в СТ-разлив рядом с Осиповичами. Прошу передать привет мужу Виктору Пархомовичу и маме Ларисе. Их очень люблю. Здоровья всем, мира и благополучия. Спасибо вам огромное. Вашему СТ огромный привет, как и вашему семейству. И в целом хочу призвать всех, каждого, если вам есть чем поделиться простым приветом, который способен поднять кому-то настроение этим вечером, сделайте это непременно. Короткий номер для СМС 9940 и наш студийный вайбер 5686 176, код 44.
0: Двух-двух кассетник.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23.
1: Двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Да, вот так не успеешь оглянуться, а уже целый час практически пролетел. 19:48 на моих часах, и у меня есть еще одно красивое поздравление. Добрый вечер, наше любимое радио, и вам тоже здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения любимую подружку Яночку Крупенько из города Шклова. И вот такие строки просит ей передать Ирина из Костяковичей. Будь всегда в прекрасной форме, и нервишки, чтобы в норме, сочным персиком, будь спелым, не старей душой и телом, будь красива, словно кукла, с днем рождения. Рождение, подруга. Мне кажется, это прекрасные строки. Я уверена, что именинница очень порадовалась. Мы тоже вас поздравляем, Яночка. Всех благ вам, здоровья, счастья, любви, красоты. Пожелаем от души. Ну и всем остальным я тоже рекомендую присоединяться. Если у вас есть кто-то, кого нужно поздравить, обязательно нам об этом напишите, расскажите, поздравьте. Ну и просто передавать привет и делиться своим хорошим настроением. Мне кажется, вы просто обязаны.
0: Двух-двухкассетник.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23.
1: Главные хиты прошлого на радио Могилев. Танцуйте и подпевайте любимым песням вместе с нами в программе «Двухкассетник».
2: Для лиц старше 12 лет.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
2: Двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Самого доброго, теплого и прекрасного вечера продолжаю вам желать я, Тина Павлова. Друзья, 20.07, второй час двухкассетника. И чтобы вы не выбрали этим вечером устроиться поудобнее с книжечкой или друзей позвать на приятный шашлычный вечер, в любом случае наш эфир будет для вас отличным саундтреком. Ну что, у меня есть уже первый ваш привет, и я готова их зачитывать. Добрый вечер, передаю привет любимой семье Прусовых, мужу Александру, детям Олечке, Анечке и Владимиру. Я их очень сильно люблю, они самое дорогое, что у меня есть в жизни, жена и мамуля Татьяна написала. Вам, Танюш, тоже хорошего вечера. Дальше. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет мужу Димке. Спасибо ему за вкусные шашлыки, которые никакой дождь не испортит. И я абсолютно согласна. Вы знаете, у хорошего шашлычника, повара, вообще ему никогда ничего не мешает. И уж точно никакой дождь не будет помехой, особенно если все жаждут вкусного ужина. И еще один привет Максиму Шламовскому. Большой привет от друга Максима. Передаю с удовольствием, с пожеланием хорошего вечера, но всем остальным рекомендую на этот час обязательно присоединяться к нашей компании и делиться своим хорошим настроением. Короткий номер для СМС 9940, наш студийный вайбер 56 86 176, код 44. Пишите.
0: Двухкассетник.

0: двухкассетник.
1: Ну что, наш вечер продолжается, а вы продолжаете писать сообщения. Это приятно. Света Коренчук, есть у меня для вас послание. Улыбнись, пишут ваши подруги Жанна и Лариса, мы с тобой. А это очень важно. Очень важно, когда рядом есть люди, которым ты доверяешь, которые тебя любят, которые тебя ценят и которые еще и поддерживают. Так что, девчонки, вы правильно все делаете. Дальше у нас есть привет Жене Городничему и Михаилу Куцко от Петровича. Передаю большущий привет и пожелание хорошего вечера. Есть и поздравления Сергея Гончарова с днем рождения. Поздравляет семья Грибовских. Мы с удовольствием присоединяемся. Сергей, всех благ вам, здоровья, счастья, благополучия во всех сферах жизни. Пожелаем вам.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 18, плюс 23. Со следующей недели потеплеет. В понедельник и вторник местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18 и днем плюс 22, плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Двухкассетник.

0: Кассетник.
1: Ну что, друзья, наш вечер продолжается, но не так много осталось впереди на часах 20:37, а это значит, что у нас с вами от силы минут 15, наверное, на все про все. Итак, есть поздравления и большой привет своей семье, которая в данный момент жарит шашлыки и отдыхает в беседке. Поздравляю двух новых водителей. И вот такая интересная традиция. Говорят, не забудьте поставить то количество бутылок на стол, какая последняя цифра в ваших правах. Любим и крепко обнимаем, семья Анисимовых из Минска. Слушайте, а вот у меня вопрос. Если водителей два, ну и, соответственно, две цифры, то есть тут нужно сложить, правильно? И ровно то количество, которое получится поставить. Ну, как бы, не будет ли это нарушением традиции, ведь все-таки, ну, в общем, не знаю, я немножко запуталась, у меня с математикой всегда было хуже, чем с литературой, например. Так что я лучше поздравлю двух новых водителей, пожелаем ни гвоздя, ни жезла и вообще хорошего водительского опыта. Дальше. У нас есть привет, который снова летит из деревни Цезарева в адрес жителей. Привет. Валентины и Петра, Виталии, Аллы, Миши, Елены, Татьяны, а еще любимым собакам Литы, Феди и Джонни. Передайте нам хорошую песню с удовольствием. А четверолапым вашим собакам огромнейший привет лично от меня. И пожелание тоже хорошего вечера. В общем, друзья, если вам еще есть что сказать этим вечером, а я уверена, что есть, обязательно напишите и оповестите всех, кому вы хотели бы пожелать чего-нибудь приятного. Короткий номер для смс 9940 и наш студийный вайбер 56 86 176, код 44.
0: Двух-двух кассетник.

0: Кассетник.
1: Ну вот как бы мне не хотелось этого признавать, но этот чудесный вечер, к сожалению, подходит к завершению. Есть у меня привет на посошок, так сказать, из деревни Цезарева всем жителям Усиповичского района. Здоровья, благополучия, счастья, здоровья. Ждем продолжения. И оно будет, без сомнения. А еще у меня есть огромный привет гражданам, которые возвращаются из Александрии. Хорошей вам дороги. Дойти, разойтись по домам и отдохнуть наконец-то, потому что я вам скажу, друзья, те, кто там сегодня работал, конечно, огромные просто усилия приложили. Я, конечно, передаю привет своим коллегам, которые трудились сегодня в поте лица. Ребята, я за вас здесь переживала, поддерживала как могла. Надеюсь, что вы сделали все, что могли. Ну и, собственно, на этом моя смена на сегодня завершается. Напомню, что после 22 часов и до полуночи вас ждет традиционный мегамикс. Ну а всем говорю спасибо за то, что были рядом в этот прекрасный субботний вечер. С вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.
0: Двухкассетник.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.
3: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дожди, в отдельных районах грозы, в дневные часы местами сильные дожди. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +18, +23.

0: Гороскоп. Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
3: Авен.
4: Без шкодования позбавьтесь от того, что вам уже не треба. Рухайтесь наперед.
3: Телец.
4: Позбегайте перенапружения. В ближайший час силы спотребятся для больше грандиозных проектов.
3: Близняты.
4: Засяродьтесь на бегучих справах и доведите ранее початые проекты до конца.
3: Рак.
4: Имкнитесь иметь взносины только с надеянными людьми. Это тычется и товарыских, и любовных относин.
3: Лео.
4: Вам лепше оттягнуться от того, чем вы были заняты у попередние дни.
3: Дева.
4: Новые обставины запотребуют оттягнуться от бегучих справ и заняться чем-то неоткладным.
3: Шали.
4: Инициатива переходит в ваши руки. Вы будете вырашать важные житевые питания у тым лику и за инших людей.
3: Скорпион.
4: То, что для инших является обмежеванием, для вас может открыть новую дверь.
3: Стрелец.
4: Планы будут отрозниваться выразностью увагой до дробязю, а тому их ожестявление усяго только питание часу.
3: Козярог.
4: Не перешируйте у пошуках уваги. Можете отримать ее занадто шмат.
3: Водолей.
4: У вас явится больше уповненности у себе и у завтрашнем дни.
3: Рыбы.
4: Вам могут нагадать про даденное количество обещаний, и выконать их опыняться простей, чем вы думали.
2: С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилёв.
1: Гороскоп.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радио Могилев.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Могилеве 22 часа.
1: Включай радио Могилев в 22:00 и отрывайся целых два танцевальных часа. Два танцевальных часа. Часа. Часа. Часа. Часа. Часа.
2: Часа. Часа. Часа.
3: Два танцевальных часа.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: хитом тренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Пока-пока, котики, мои опармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.